0: 与盛港驻军，还有长春铁路各占50%，经营管理权归他们所有。这简直是狮子大开口！大公子和宋部长态度坚定，要求拒绝签约。
1: 事可从轻，亦可从全。Поздравляю. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.
2: С успешным завершением подписания. До дна.
3: Товарищ, что же вас заинтересовало в этой карте? Что вы даже не обращаете внимания на торжественный момент подписания протокола.
4: У меня лишь любопытство.
3: И что же вас заинтересовало?
4: Помню, много лет назад при учебе в СССР я бывал в гости здесь, в Кремле. Помню, тогда здесь на стене висел портрет Ленина. Я хочу спросить у маршала Сталина, когда вы поменяли коммунизм Ленина на гегемонизм Петра Первого?
3: Знаете, все в жизни меняет. Разве не изменился коммунист, товарищ Дзян, став исповедовать взгляды своего отца?
5: 东北除了自身优势之外，占住东北，就能在地域上与华北根据地连成一片，我们就有了一个最巩固的后方基地。这是其一，其二，东北紧邻华北根据地，按照就近受降的原则，那也应该是我们去受降啊。主席啊，我们能够想到去东北，难道蒋介石就想不到了吗？想是会想到的。 但未必会真重视。第一，他现在是急于收复华南、华中大片地区，胳膊一时还伸不到东北去。第二呢，老蒋这个人，我跟他打了20多年交道，这个人呢，从来就没有相信过自己，总是靠大树，抱粗腿，谁抢依靠谁。东北现在在苏联人手里，以他的小算盘。 肯定又是想通过谈判拿着利益去做交换，坐等苏联把东北交给他。
6: 吉热辽军区李运昌部正在北进，准备解放东北门户山海关，可以派支小分队先轻装进入东北。哎，至少可以先探个路吧。
7: 嗯，就先这么办。
8: 委座的安排虽然面面俱到，可毛泽东会不会乖乖的听命呢？
9: 布雷先生，立即以国民政府的名义电邀毛泽东，到重庆来和谈。是。
10: 特大新闻！特大新闻！蒋委员长电邀中共领袖毛泽东前来重庆谈判。
9: 何事民族大计，能和当然好。
10: 我看民盟啊，应该力促毛泽东成型。可是老蒋其人能让人放心吗？哼，他能让人放心，就出轨了。当初蒋桂战争，蒋介石口口声声用人格担保，让我去南京谈判，我信了他。
11: 结果我这一去，就做了他老蒋3年多的班房。这国民党的元老胡汉民，应该算是蒋介石的前辈了吧？宁汉分裂的时候，他还鼎力支持过他。后来因为约法之争，和蒋介石翻了脸。蒋介石呢，说是请他吃饭，结果一进门，就把人给扣了。何止这几个？
10: 粤军总司令徐崇智，也说是请吃饭，一进门就被罢官革职，押到了船上。